0: Cause I will leave the light on.
1: Лиственница най-песми тедна с Жаном Фарбежарем. 30.